0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Раніца з рацыя і 5 хвілін пра штодзённыя простыя справы, справы, якія ўсё-такі ускладняюць жыццё. Жыхары Віцебшчыны скардзяцца на захламленне двароў смеццем з-за перапоўненых кантэйнераў і несвоечасовы вываз адходаў. У чым праблема падобных сітуацый у Беларусі і ўвогуле колькі цвёрдых бытавых адходаў выпрацоўваюць беларусы і якая статыстыка адносна еўрапейскіх краін. На гэтую тэму з экспертам Альянсу «Зялёная Беларусь» Сергеем Комарам пагаварыла наша корэспандэнтка Таццяна Смоткіна.
2: Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі дадзенымі, якія давялося знайсці, у Беларусі ў 2022 годзе ўтварылася амаль 4 мільёны тонн цвёрдых камунальных адходаў. Гэта прыкладна ў сярэднім 430 кілаграм на жыхара ў год, што ў цэлым ніжэй па паказчыках развітых краін. Там прыкладна па 510 кілаграм на жыхара. Вось адкуль столькі смецця на аднаго чалавека і чаму статыстычны беларус амаль на 80 кілаграмаў менш выкідвае смецця, чым еўрапеец, напрыклад. И что он больше клопотится про экологию выходит?
3: Несколько факторов, которые здесь играют существенную роль в оценке этих статистик, показателей в анализе. Во-первых, возможно, чисто для полноты картины нужно уточнить, что согласно официальным статистическим данным, цифра объема образования такого перевалила за 4 миллиона. То есть она сейчас считается в районе 4,5 миллионов тонн. Почему вот такая отмечается разница по отношению к более развитым странам, европейским странам? Тут как бы зачастую аналитики, ученые в сфере обращения с отходами проводят корреляции с стилем жизни, с уровнем жизни и с объемами потребления. В более развитых странах объемы потребления выше. Не только о продуктах питания идет речь, но и о бытовых товарах, одежде, прочих изделиях. И, соответственно, мы больше потребляем, мы больше выбрасываем, больше упаковки, больше отходов пищевых продуктов. Если мы приобретаем какое-то новое изделие, зачастую мы вышедшее за потребление старое выбрасываем. Соответственно, в европейских странах просто делают это больше, да, они больше могут себе позволить, они меньше экономят на каких-то вещах. Ну и, соответственно, тут возникает разница. Важно отметить, что причиной может быть просто разные статистические подходы, то есть что входит в твердые коммунальные отходы в Беларуси, что входит, что не входит в твердые коммунальные отходы в Евросоюзе. И важный также фактор, как ведется учет. Зачастую учет в Беларуси происходит на объектах по сортировке, так называемых станциях сортировки или мусороперерабатывающих заводах, или на объектах захоронения, на полигонах, когда мусоровоз туда приезжает загруженными отходами. Но при этом используется иногда, в частности для тарифов, нормативы образования отходов на человека, установленные законодательно.
2: Часто возникают проблемы с вывозом смети, и когда контейнеры, например, перепадают,

0: поўненыя і доўгі час не вывозяцца. Вось падобных ролікаў на гэтую тэму можна шмат назіраць там у інтэрнэце. Вось беларусы здымаюць такія ролікі. Як вы лічыце, з чым гэта звязана? Не хапае ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы машын, там людзей ці што тут?
1: Да, безусловна, автапарк, контейнерный парк износен в достаточной степени, недостаточен. Рай это как бы относительно открыто, говорят. Где-то может быть, конечно, там и халатность, но большего это, назовем это, материально-техническую недооснащенность и устаревший контейнерный транспортный фонд. Где-то это может быть, конечно же, и недоработка в части графиков вывоза, да, то есть графики вывоза устанавливаются нормативно, по, скажем так, шаблонам, а, условно говоря, там может быть какая-нибудь многоэтажка с большим количеством, там, я не знаю, многодетных семей. То есть, соответственно, они больше генерируют отходов, и график, периодичность вывоза должны быть адаптированы под это, то есть не до конца с шаблоном. Такой комплекс причин я бы предположил в такой ситуации.
0: Вы, как эксперт Альянсу «Зеленая Беларусь», все же таки, напевно, анализовали стратегию развития Министерства жилево-коммунальной господарки, якую она затвердила на ближайшие 10 гадоў. Што вось станоўчага і адмоўнага вы там заўважылі адносна і адходаў, і іншых там праблем, звязаных з ЖКГ?
1: Я бы адметіў із таких негативных аспектов, это, конечно, определенная статистическая недостоверность. То есть, в частности, в стратегии декларируется достигнутый уровень переработки коммунальных отходов в районе там 40%, выше 35% и до 40%, что является показателем достаточно развитых стран и что даже в цифрами самой стратегии не подтверждается, потому что параллельно в стратегии пишется, что у нас мощностей по сортировке отходов, по переработке отходов 1,1 миллиона тонн. Если мы имеем 4,6 миллиона тонн объема образования ТКО и 1,1 миллиона тонн сортировки, то мы как бы явно меньше 35%, да? Первый нюанс. Второй нюанс, что стратегия, к сожалению, во многом повторяет мероприятия, планы, активности, которые уже перетекают из одной программы, стратегии в другую на протяжении большого количества лет. Я бы даже сказал десятилетий. Да? То есть десятилетиями мы говорим про РДФ топливо, десятилетиями мы говорим про депозитную систему оборота упаковки, десятилетиями мы говорим, что нужно объекты по сортировке и что нужно перерабатывать отходы тетрапак. А вот, как говорится, и ныне там. В чем новаторство? Если мы, по сути, повторяем одни и те же мероприятия, которые уже не были реализованы там 10, 15, 20 лет назад. Стратегии недостаточно креативного подхода и перенимания лучших практик.
2: За 5 месяцаў бягучага года колькасць зваротаў грамадзян у камітэт дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці вырасла на 16% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Традыцыйна самай вострай тэмай застаюцца камунальна-бытавыя пытанні і добраўпарадкаванне. На іх прыпадае прыкладна палова ад агульнай колькасці скаргаў.

свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодки смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду и снег-то сябров. Помы ни коли, ни шоры, ни столи, один без одного.

Кейти Танстал на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами короткочасовые дожди, а максимы и навальницы. Температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер зменливый, умеренный, месяцами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён» с бородой. Мы протягиваем. 11 червеня 1969-го народился Стивен Дрост, американский бубнач и гитарист, удельник гурта «The Flaming Lips». Гэты гурт был заснаван в 83-м годе и лічыцца важнейшим представником непсиходеличной сцены. Прославились за свой оригинальный дрэм-поповый саунд, пышные шматслойные аранжировки, мудрогелистые звонкие мелодии, а так само за эффектное концертное шоу и эксцентричный подыход до оформления альбомов.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Ну, так само зараз, 17.10, доклады часу Беларуси, 16.10, годинки показывают у Польши. Гора Беларуская радио рация, 98.1 FM, Белосток, куда их рудни, 99.2 FM, Берсер, Белоподрядский, да и так само в интернете, рация.com.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: І так само далі ми працюємо наш ефір, закриваємо чергові теми. Визволення білоруських політв'язнів затормозилося. Такі ось інформації приходять про те, що відбувається і буде відбуватися з білоруськими політв'язнями, що знаходяться у тюрмах де колоніях. З былим політв'язнем Павлом Виноградовим хуторець Сергій Панович.
2: День з рацією.
3: Зараз затримлюється початок нового визволення людей, которые сидят за кратами. Что вы про это думаете?
4: Я думаю про это, то, что я не понимаю, не очень понимаю слово «задерживается», потому что нам ведь никто ничего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена...
3: Так, то, несколько дней назад, так, соправды.
4: То американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского, что вы неправильно поняли Тихановскую, она говорила не об этом. Тем не менее, мы же не можем не заметить, что приезжал этот пастор, который приезжал туда вместо Кола, к сожалению, забыл его фамилию.
3: Приезжал пастор, самого Кола не было, и он не ехал в Беларусь, да.
4: То есть приезжал пастор, уехал, и как бы когда приезжал, уезжал Кол, потом результатом этого становилось освобождение десятков людей. А пастор приехал и уехал, стало быть, не договорились. По крайней мере, пока, поэтому пока, наверное, и вышла эта новость про то, что все поставлено на паузу. Значит, я скажу вашим читателям и слушателям, политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И не надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу, не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманней. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет себе за это выторговать какие-то плюшки.
3: Ну, то есть он хочет подороже продать этот товар, так я разумею?
4: Совершенно.

0: французского президента Лукашенко. Это есть частка вот этой вот этих переговоров, на вашу думку?
1: Может, да, может, нет. То, что был звонок Макрона, еще не помог сам по себе звонок, его не значит. Возможно, это хороший такой звоночек для, для начала какой-то нормализации отношений, но сам по себе звонок он пока ничего не значит. Дед смотрит, ему никто санкции снимать в Европе не хочет, и порты никто не, от, и не открывает. Стало быть, что никаких освобождений, товар надо попридержать, возможно, на него поднимется цена, или покупатели станут позговорчивее. Вот и все, я думаю, тут замешку.
0: Дальнейший гандаль этим товаром, это будет от чего залежить?
1: У вас, у нас товар, у вас купец. Если на политзаключенных будет спрос, если кто-то из политиков будет хотеть за них что-то давать, тогда, соответственно, торговля людьми продолжится. Если за них давать ничего не захотят, соответственно, она не продолжится. Вот и все.
2: І такі гучуть коментарі. Павел Вінограду переконано, що тепер наступила черга європейського гандлю, так званих забірських політв'язнів, але не відає, хто захоче. Що захоче Лукашенко?

А так само вас уже доклада про 5 хвилин у нашем эфире новинам. Я нагадываю, вы слушаете белорусское радио «Рация». Ну и так само нагадываю, зараз 11 день червеня, сегодня четверг, какие новины сегодняшнего дня. Например, у Беларуси пошли сбирать автомобили Citroën, про когда расповедим. За крадеж сродку затримали керовника Минского предприемства. Хто там што украў, колькі украў, абавязкова. Накрады іншая інфармацыя прагучыць на нашай хвалі на пачатку наступнай гадзіны, вось ужо не ў забаве наперадзе.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: ЕС рыхтуе новы 21 па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: Па словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
1: Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
2: ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-леді Людмілы Неронскай.
1: З 23 года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Аходскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
2: Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
3: Не далі, як на нашым мінулым эфіры мы з Ксеніяй разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашым гледачам бізнесы Неронскай, дзе значную долю, асабліва ў апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж такі, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес патрапіў пад некія санкцыйныя абмежаванні.
4: Ну, с моей точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый – это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской. Да? Ну и опять же, не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому ну, как бы, тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции выдеть.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, накольки я ведаю, уже некоторая информация просочивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць России будут и санкции супраць Беларуси. Ведомо, что будут уведены санкции да прадпрыемства военно-промысловой галіны, якая працуе фактично зараз на российскую армию, так? И так само упершыню вот агучылі, что будут уводить санкции супраць рыбной галіны России, и у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, что санкции супраць России и Беларуси, они мусят быть синхронизованы, как бы, да, как не было никаких шилин, потому что, ну, заборонивши, например, закупку рыбы из России, да, как они хотят это сделать, эта рыба раптом может перетвораться в белорусскую рыбу и плыть, как бы, в бок Евразвяза, как бы, по Припяти, Днепры, там, Нёмане и так далее, как бы, тому... Як бы, ну, чакаем, паглядзім, ці будзе ў спісах Людміла Неронская, і ці будзе забарона, напрыклад, на імпарт беларускай рыбнай прадукцыі ў ЕС. Ну, тады, канешне, гэта будзе таксама моцны удар і па Александру Машэнскаму, бо ён, канешне, для яго асноўныя рынкі збыта гэта Расія, канешне, но ён і гандлюе ў Еўразвязі, як бы часам ягоную прадукцыю можна там знайсці, і калі яе забароняць.
3: Слухай, я тут часам з беларусамі з розных краінаў кантактую, мне расказваюць, што прадукцыю Санта Брэмара можна знайсці на паліцах крамаў і ў Новай Зеландыі, і ў Аўстраліі, і дзесьці там у Бразіліі, і невядома яшчэ дзе. То бок,
4: ну, вельмі... афіцыяльна Машэнскі Зеленский же и его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
5: Ну, под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, Смашенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранете, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта Бремер — это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Машенский много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
3: Мы троху ухилились, дались.
5: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобьевал свое выключение из этого списка, как и зараз, как бы его так само хотели внести в санкционный список после протестов 2020 года, але он как бы домогся того, как его туда не включили, бо как бы нема доказов того, что он отримливает выгоду от связи с режимом Лукашенко, ну, то бок такая спорная особа. Хтось сказав, что так я натримливаю выгоду, так покажите, якую. Якби я веду, что Білпол робив розслідування на гэтую тему. Тому поглядим. Тут варто почекати, що опублікує Євразв'яз і що там буде в этом списі. Одна справа, коли там буде під забороною, наприклад, експорт білоруської і російської рибної продукції у Європу, якби то тут как бы мощно они, напевно, не потерпят, потому что их бизнесы в основном, конечно, ориентированы на российский рынок. А бизнес Неронской только в уголе становится на ноги. Я не думаю, что они что-то в Европу продают. А вот коли, например, заборонят поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и в Россию, то, конечно, это будет для Машенского мощный удар, потому что всю эту полуфабрикаты, эти филеи замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краинов Евразвяза, и тогда фактично я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, где с краины Евразвяза.
2: І ўсё ж синхронізація санкцій супраць Росії і Білорусі. Наколькі тут терпять звичайні білоруси? Протягують Ксенія Візнікоўцева і Олександр Ярошевич.
4: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
3: Але, синхронизация, на коль ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ураўнівае увогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле. Алесь, тваё меркаванне.
5: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что калі б, напрыклад, былі ўведзеныя санкцыі толькі супраць Расіі, а супраць Беларусі не, то гэта б адкрывала такую вялізную шчыліну і магчымасці для той жа Расіі імпартаваць з Європы там нейкую прадукцыю, мікраэлектроніку альбо там нейкія іншыя кампаненты, якія можна выкарыстоўваць у там вырабе ракеты і так далей, праз Беларусь. Як бы да, то бок Беларусі не забаронена, Беларусь афіцыйна ввозіць эту прадукцыю, а потом тупо перапрадае яе Расіі. Тут як бы яскравы прыклад, пра які мы рабілі, гэта якраз такі пра вот гэтыя люксавыя машыны, якія ганялі з Европы праз Беларусь у Расію. Таму што з Европы ў Расію гэтыя машыны нельга было завозіць, а ў Беларусь іх можна было легальна завозіць. І гэтым як бы карысталіся ў тым ліку набліжаныя да Лукашэнкі бізнэсоўцы, якія проста там тысячамі гэтыя машыны ўвозілі ў Беларусь, таму што гэта было магчыма, потым тупа іх перапрадавалі ў Расію і зараблялі на гэтым шалёныя грошы. І тут размова як бы, ну, не толькі пра машыны, але я як бы компоненты, да, зброї, як би, да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну, не Білорусь, а білоруський режим соудельник війни, і ЄС хотів ніяк покарати цей режим за соудел в війні, коли і увів санкції, як би, і фактично зараз, як би, от білоруська вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Расію, як бы, і санкцыі гэта інструмент ціску на Беларусь, каб яна змяніла свае паводзіны. Не было б санкцый, не вызвалялі бы палітвязня. Як это адбываецца зараз у ходзе вот перамоваў паміж адміністрацыяй Лукашэнкі і адміністрацыяй Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкцыі на Беларускалій, здымаем санкцыі на Белаві, а вы вызваляеце людзей. Ну, про это, дарэчы, і палітвязні многія кажуць, што іх вызвалілі дзякуючы таму, што былі гэтыя санкцыі. Як бы гэта можа быць цынічна і не гучала, да, што ідзе такі вот гандаль, як бы вы адно, а вы другое. Але да, Ксенія правільна сказала, што праблема ў тым, што не ў тым, што як бы ўводзіць санкцыі, а праблема ў тым, што, ну, трэба ж задаваць пытанне, чаму іх ўводзіць, як бы, да, таму што там Лукашэнка тэрарызуе свой народ, саджае ў турму, таму што Пуцін вядзе вайну супраць Украіны, загінуць мірныя жыхары і так далей. Гэта першая прычына санкцій.
1: У ефіры Еўрарадыё былі журналісты-расследавальнікі з цэнтра бюро Ксенія Вязнікоўцава і Александр Ярашэвіч. Яны расказалі пра новы пакет санкцый супраць Расіі і пра тое, як ён паўплывае на рыбны бізнес Нейронскай і Машэнскага.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дык Еўропе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
6: Людзі должны понимать, што никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
2: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
7: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з ЗША больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразважаў пра гэта з палітолагам Аркадзем Мошасам.
3: Вы разам са сваім калегам Рыгорам Ніжнікавым апублікавалі ваше бачанне вось гэтых працэсаў праз погляд на тую частку дэмсілаў беларускіх, якія імкнуцца схіліць і еўрапейскіх палітыкаў і ўвогуле увесці ў мейнстрым беларускага грамадства думку, што з рэжымам трэба дамаўляцца, што новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стакгольмскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее, они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижником, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз к ним подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы ўзгадваеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ужо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
3: Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчымае яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца, і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок Макрона, там, ну, как бы, так само шмат цікавага.
4: Люди пытаются проявить инициативу там, где они, кажется, им кажется, можно засветиться хоть в чем. Я опасаюсь всерьез, что, в частности, белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые...

0: Калі вы ўсё ж такі пішаце пра тое, што Еўропа нарэшце зразумела, зрабіла высновы і зразумела Лукашэнку, логіку яго дзеянняў і тое, што давяраць яму нельга. Ну, так, з аднаго боку зразумела, з другога боку ўсё яшчэ знаходзяцца палітыкі, якія хочуць паспрабаваць.
1: Да это даже, наверное, не политики, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, ну, как бы вот им кажется, что ну можно, ну вот начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если вот я, если, значит, не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву. На всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской. Не получилось у них там, так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
0: Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи быў дырэктар праграм Расіі Усходняй Еўропы і Еўразіі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас. Скіроўваю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
4: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемог с Россией. В украинском Роуне открылась выстава «История белорусского супротива». Стало ведомо, сколько громадян Беларуси летась покинули родину. Про это и до иншей новины про 5,5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом. This Romeo is bleeding.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемоги с Россией. В украинском Ровно открылась выстава «История белорусского супротива». Стало известно, сколько граждан Беларуси летась покинули Родину. Про это и другие новости через 4 минуты расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 11 червеня 1969-го народился Стівен Дрозд, американский бубнач и гитарист, удельник гурта «The Flaming Lips». Гэты гурт был заснаваны у 83-м годе и лічыцца важнейшим представником непсиходеличной сцены. Прославіліся за свой оригинальный дрэм-поповый саунд, пышные шматслойные аранжировки, мудрагелистые звонкие мелодии, а так само за эффектное концертное шоу и эксцентричный подыход до оформления альбомов.

0: Black Rain.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.